Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Дома на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Нисве, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как Беларусь обеспечит себя томатами в межсезонье и какие профессии изменит искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил сотрудников Следственного комитета с 15-летием образования органов предварительного следствия. Глава государства отметил, что независимый статус позволил поднять следственную работу на новый уровень. Александр Лукашенко подчеркнул, что деятельность комитета по противодействию коррупции, экономическим и киберпреступлениям демонстрирует неотвратимость наказания. Президент пожелал сотрудникам и ветеранам здоровья, мира и успехов в службе. В Беларуси сформирована стратегия развития тепличного хозяйства. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Она позволит закрыть потребность рынка в отечественных томатах. Сейчас в межсезонье страна полностью обеспечивает себя свежими огурцами, а по помидорам пока покрывает около 40% потребности. Открытие тепличного комплекса запланировано на декабрь этого года.
0: К новостям в мире.
1: На севере Франции пассажирский поезд сошел с рельсов. По последним данным, пострадали 44 человека. Одна пассажирка в критическом состоянии. Поезд следовал из Руана в Кан. В нем находились около 200 человек. Причиной стало столкновение с неизвестным объектом, после чего один вагон перевернулся и еще 4 сошли с рельсов. И к новостям в регионе. В сельхозпредприятии «Азерицкий агро» специалисты собрали рекордный урожай и стали лидером сразу в двух районах – Смолевическом и Логойском. В хозяйстве убрали зерновые и рапс за 26 дней. Намолочено почти 25,5 тысячи тонн. Урожайность зерновых – 67 центнеров с гектара. Госзаказ выполнен полностью. Напомню, в хозяйстве работает около 490 человек. И в завершении выпуска американская компания опубликовала исследование о последствиях массового внедрения искусственного интеллекта. По самому жесткому сценарию сильнее всего пострадают специалисты офисного труда. Нейросети смогут взять на себя около половины такой работы. Поэтому части работников придется переходить в сферы, где важно физическое присутствие человека. По оценке исследователей, зарплаты в интеллектуальных профессиях будут стагнировать, а к 2030 году могут упасть более чем на 10%.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Буевила, и сегодня я хочу узнать, как работает Blender.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Блендер – это прибор, который измельчает, смешивает и взбивает продукты. С его помощью готовят пюре, коктейли и даже курят лед. Бывают два вида – погружной и стационарный. Погружной – это ручка с кнопками и насадка. Его опускают прямо в чашу с едой и включают. Он быстро превращает продукты в однородную массу. Насадок много, поэтому он может заменять мясорубку, кофемолку и миксер. Стационарный блендер – это моторный блок и чаша с ножами на дне. В чашу кладут продукты, закрывают крышкой и включают. Мотор вращает ножи с высокой скоростью. Все измельчается и смешивается внутри. Удобно, быстро и без брызг.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Блендер превращает продукты в идеальную смесь, пасту или однородную массу за считанные секунды. Можно приготовить вкусные смузи, супы, пюре, соусы, десерты и многое другое. А еще он отлично измельчает орехи, лед и другие твердые продукты. Этот девайс нужен, чтобы сэкономить время и силы на приготовление пищи. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где провести выходные и на чем экономит компания Apple.
0: Новости.
1: Беларусь не пойдет на обвальную приватизацию. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Брестской области. По его словам, он не против частной собственности, но к передаче госактивов относится аккуратно. Решения о приватизации принимаются только на уровне главы государства. Президент привел пример. Частные инвесторы предлагают взять колхозы за базовую величину. Но, по его мнению, даже в плохих хозяйствах есть техника, животные и помещения. Поэтому нужно заплатить с учетом. Учетом долгов. Минск сегодня празднует 959-летие. Праздничная программа развернется во всех районах столицы. В 10 утра прошло возложение цветов к обелиску «Минск – город-герой». В центре города пройдет фестиваль исторической реконструкции, у Дворца спорта – культурно-зрелищная программа. А на площади Свободы в 17:00 наградят минчанина года. Основной площадкой для молодежи станет парк 50-летия Великого Октября. С 13 часов там начнется шоу «Битва диджеев». Завершится праздник фейерверк в 23:00.
0: К новостям в мире.
1: Саудовская Аравия была вынуждена остановить свой главный нефтепровод «Восток-Запад». Причина – атаки дронов, которые, по данным Эр-Рияда, прилетели из Ирака. Власти назвали остановку временной мерой предосторожности. Этот трубопровод – важная альтернатива Армузскому проливу, поэтому его остановка может повлиять на поставки нефти и привести к постепенному подорожанию топлива на заправках. Пока речь идет о краткосрочном скачке, но если конфликт затянется, давление на цены сохранится. И к новостям в регионе. Дзержинск готовится к областному фестивалю «Дожинки». К празднику здесь установили 26 малых архитектурных форм. Также к фестивалю завершили масштабное обновление городского парка. Два сквера объединили в единое пространство. Победителя конкурса арт-объектов определят во время праздника. Мероприятие пройдет 19 сентября. И в завершение выпуска. Компания Apple перестала класть бумажную документацию в коробке iPhone 18 Pro. Теперь в комплекте остались только смартфон и кабель USB-C. Для регионов с физической сим-картой дополнительно кладут скрепку. Компания объясняет сокращение комплектации заботой об экологии. При этом цены выросли. iPhone 18 Pro подорожал на $100 и теперь стоит от $1199, а версия Pro Max от $1299.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: А вы знаете, что самый модный лонгслив сезона с контрастными рукавами? Модные дизайнеры ярко ностальгируют по 90-м. Вслед за маленькими футболками в список трендов вернулись бейсбольные лонги с контрастными рукавами. Самая базовая вещь, на первый взгляд, ничего особенного. Но сегодня в них ходят самые модные девушки. И парни, кстати, тоже. Дизайнеры обыгрывают их по-разному. От классических бело-красных комбинаций до пастельных и неоновых сочетаний цветов. Как же носить? Лонгслив с контрастными рукавами – идеал для расслабленных повседневных образов. Носите с джинсами, вьетнамками, шортами или, например, с юбкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте!
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» — значит лепшее.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Новогодние выходные на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: Информация Белгидромедцентра. Сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Белоруссии и Индии и что нужно знать водителям.
0: Новости.
1: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на торжественном собрании, посвященном 15-летию ведомства. Он отметил, что создание комитета было выверенным и важным решением, продиктованным необходимостью защиты прав граждан. Госсекретарь также поблагодарил ветеранов, заложивших основу современного следственного комитета. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретился с индийским коллегой. Стороны обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне. Также речь шла о заседании двусторонней торгово-экономической комиссии, введении электронных виз для граждан Индии и открытии новых рейсов между странами. Обсуждались и дополнительные инструменты поддержки двусторонней торговли.
0: К новостям в мире.
1: Очередной раунд переговоров делегации Израиля и Ливана перенесен на октябрь. Встреча должна была пройти в Риме на следующей неделе. По данным источников, послы двух стран встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить недавние события и реализацию рамочного соглашения. Причиной переноса стала подготовка сторон к другим мероприятиям, включая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В выходные госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. В столице пройдут массовые гуляния по случаю Дня города. Граждан просят приезжать на праздник заранее и пользоваться общественным транспортом. По всей стране экипажи ДПС будут работать на наиболее опасных участках. Особое внимание уделят пьяным водителям, нарушителям скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. ГАИ призывает не совершать рискованных маневров и обозначать себя в темноте световозвращающими элементами. И в завершение выпуска: у особняка актера Николаса Кейджа в Малибу провалилась подъездная дорога. Причина – береговая эрозия из-за урагана Мари. Образовалась воронка в грунте размером 9 на 9 метров. Ремонт дороги ведет ассоциация домовладельцев, которая управляет частной улицей. Работы уже начались, но для их завершения нужны разрешения города. Это займет еще несколько дней. Полное восстановление ожидается примерно через 5 недель. Пока идут работы, более 30 домов в районе остаются в зоне эвакуации. Из них 7 домов признаны непригодными для проживания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах, в Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и о новом способе лечения онкологии.
0: Новости.
1: В нашей стране выгодно участие в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, статус партнера позволяет Беларуси приблизиться к ключевым странам глобального большинства. Участие в саммите дало возможность работать практически во всех сегментах организации, от здравоохранения до логистики. Беларусь направила заявку на вступление в новый банк развития БРИКС и ожидает положительного решения. Напомню, саммит на этих выходных проходит в Нью-Дели. Более 300 обращений поступило в милицию за сутки от белорусов из-за звонков телефонных мошенников. Зарегистрировано 27 преступлений с использованием информационных технологий. Сотрудники МВД заблокировали 7 фишинговых сайтов и приостановили операции по 30 счетам. Самый популярный способ обмана – звонки от имени чиновников и правоохранителей. Работа по пресечению мошенничества продолжается.
0: К новостям в мире.
1: Президент России допустил дальнейший рост цен на газ в Европе. По его словам, стоимость может подняться с 1000 до 1500 долларов за 1000 кубометров. Владимир Путин отметил, что европейцы сейчас используют газ из хранилищ, закупленный по более низким ценам, но ситуация может измениться. Ранее цены на газ на европейской бирже впервые с 2022 года превысили 950 долларов за кубометр. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минска-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: в США испытали на людях новый способ лечения рака поджелудочной железы с помощью лазера. Ученые используют светочувствительный препарат, который активируется лазером внутри сосуда, питающего опухоль. Из 6 пациентов, прошедших терапию, 4 впоследствии смогли сделать операцию, а у 3 после нее не нашли раковых клеток в тканях вокруг опухоли. Метод пока тестируется на небольшой группе, но результаты называют многообещающими.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупкохлецке и Старых дорогах в Минске, плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать призывникам и какие дни самые продуктивные.
0: Новости.
1: Хранить доллары в резервах становится рискованно. Об этом заявил президент Беларуси во время общения с журналистами. Александр Лукашенко отметил, что это особенно очевидно на фоне финансовой политики США. В качестве примера он привел блокировку части российских золотовалютных резервов. Оптимальным решением президент считает вложение средств в реальные проекты. Александр Лукашенко уверен, что многие страны уже пересматривают отношение к долларовым резервам. Наличие судимости за уклонение от призыва не освобождает от воинской службы в дальнейшем. Об этом напомнили в прокуратуре. В 2024 году наказание по статье 435 Уголовного кодекса ужесточили. Срок лишения свободы увеличен с 2 до 3 лет. При этом закон позволяет освободиться от ответственности, если призывник добровольно заявит о готовности служить и встанет на воинский учет. После погашения судимости граждане до 27 лет подлежат новому призыву.
0: К новостям в мире.
1: Китай возглавит БРИКС в 2027 году и примет 19-й саммит объединения. Об этом в Нью-Дели заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Сейчас в столице Индии проходит 18-й форум организации. В нем участвуют 26 зарубежных делегаций. Беларусь на саммите представляет глава МИД Максим Роженков. И к новостям в регионе. За 5 дней на дорогах Минской области пресечено более 3500 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скорость, пристегиваться и не отвлекаться на телефон за рулем. Также ГАИ призывают не садиться за руль в нетрезвом состоянии. О грубых нарушениях можно сообщить по телефону 102 или через чат-бот МВД. И в завершение выпуска психологи назвали четверг и пятницу самыми трудными рабочими днями. В это время снижается внимание и способность запоминать информацию. Понедельник тоже не самый удачный день для сложных задач. Люди только входят в ритм после выходных. Лучше всего для важных дел подходят вторник и среда. По словам специалиста, пик работоспособности у большинства приходится на период с 11 до 13 часов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы разберем осеннюю фантазию Бориса Пастернака «Сон».
1: Факты.
2: Автор написал текст в 1913 году, в период увлечения ранним футуризмом, а 15 лет спустя вернулся к нему и серьезно переработал словесную ткань в 1928 году, сделав ее более мудрой. В молодости Борис Пастернак всерьез занимался музыкой и композицией. Его учителем был сам Александр Скрябин, великий композитор, чья музыкальная революция повлияла на формирование поэтического слуха поэта. Финал стихотворения резко переносит читателя из статичного кошмара застывшей комнаты в бурный внешний мир, к рассвету, ветру и гряде бегущих по небу берез, возвращая привычную для Пастернака стихию космического движения природы. Мы часто ищем смыслы в шуме городов, забывая, что самые важные ответы приходят в тишине. Этот трек – попытка заглянуть за горизонт привычного, туда, где технологии идут в ногу со временем. А каким нейросеть увидит этот трек?

0: Все, что имеет начало, стремится к своему финалу, как сон, затихающий с первыми лучами рассвета. Любите, чувствуйте и помните, пока бьются наши сердца, этот мир продолжает звучать на позитивной волне.
1: Соло на цифре.
0: С вами была Екатерина Гунько, и это был разговор по душам в эпоху технологий.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Осень.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о достижениях белорусских спортсменов и что создали ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко ознакомился с результатами масштабного социологического исследования. Согласно данным, люди поддерживают власть, и ни по одному вопросу плохих настроений нет. Глава государства отметил, что больше всего удивился результатам по Витебской области. Она оказалась самой счастливой. Глава государства отметил, что власти и народ будут делать все для дальнейшего процветания страны и благополучия граждан. В Минском метро сегодня поезда будут ходить чаще. Это связано с празднованием Дня города. На Московской и Автозаводской линиях интервал между поездами сокращен до 4 минут, на Зеленолужской до 7 минут. Изменения будут действовать до полуночи. Пассажиров просят заранее приобретать билеты и жетоны, а также с помощью электронного сервиса «Оплати».
0: К новостям в мире.
1: Китай призвал страны Шанхайской организации сотрудничества активнее обмениваться разведывательной информацией. Об этом заявил посол КНР в Москве. По его словам, нужно быстрее запустить 4 центра безопасности по противодействию угрозам, преступности, кибербезопасности и наркотикам. Также важно чаще проводить совместные учения и укреплять сотрудничество правоохранителей.
0: О спорте.
1: Белорусские шашисты завоевали 6 медалей на чемпионате мира по шашкам 64, который проходил в Московской области. В классической игре золото среди женщин взяла Виктория Николаева. Мужчин золото и бронзу выиграли Андрей Валюк и Георгий Таранин. Всего в активе команды 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. В общекомандном зачете Беларусь заняла второе место после России. Всего в соревновании участвовали более 80 спортсменов из 28 стран.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
6: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где конфисковали автомобиль и что нужно знать родителям школьников.
0: Новости.
1: Беларусь начала поставлять калийные удобрения в США. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства отметил, что пока официальный Минск загружает ресурс только на одно судно. Александр Лукашенко уверен, что... Политик подчеркнул, Беларусь пойдет на такой шаг только при возврате замороженных в США средств нашей страны. Речь идет о сумме примерно в 45 миллионов долларов. Госпогранкомитет пресет попытку ввоза автомобиля с поддельным ВИН-номером. Гражданин Беларуси на таможне предоставил техпаспорт, данные которого не совпадали с фактической маркировкой. Экспертиза подтвердила, что номер изменен. Часть панели кузова заменили самодельным фрагментом. Автомобиль стоимостью более 30 тысяч рублей изъят до решения суда. Начаты административный процесс и проверка по признакам преступления.
0: К новостям в мире.
1: В Ормузском проливе после ударов США по танкерам образовалось нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки. Пятно быстро растет, за сутки оно увеличилось вдвое. Источником загрязнения, вероятно, стал танкер, который США уничтожили 8 сентября. Экологи предупреждают, если нефть выбросит на берег, пострадают охраняемые водно-болотные угодья Ирана. В сентябре школьники начинают массово болеть. Врачи объясняют это резким ростом умственной и эмоциональной нагрузки, а также сменой сезона. Чтобы защитить ребенка, специалисты советуют соблюдать режим сна, правильно питаться и проветривать помещения. Также важно вовремя делать прививки, в том числе от гриппа. Если ребенок пропустил плановые вакцины, педиатр назначит индивидуальный график. И в завершение выпуска Минск продолжает праздновать свой день рождения. Что еще можно успеть сегодня? В 17:00 на площади Свободы начнется церемония награждения «Минчанин года». Звания удостоены 13 жителей столицы. Выступление пройдет в сопровождении президентского оркестра. Также у Дворца спорта идет концертная программа «Минск моей души». Хедлайнером выступит российский исполнитель Акмаль. Завершится день салютом. Его запустят в 23:00 в сквере Старостинская Слобода.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Это новая история о приключениях знаменитого персонажа. Лунтик живет с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Но однажды герой задается вопросом, где же его папа? И мама рассказывает сыну, что отец исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с друзьями отправляется на поиски. Какие же приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в Березинском кинотеатре «Юбилейный» мультфильм выйдет завтра в 17:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – комедия «Мэйдэй». События разворачиваются в конце 80-х годов прошлого века. Американский военный пилот Трой отправляется на секретное задание на территории Советского Союза. Однако самолет героя сбивают, а он сам терпит крушение в далекой глуши Красной страны. Но офицер невероятно везуч. Его находит довольно добродушный местный житель Николай. И оказывается, что он давно восторгается американской культурой, а потому мужчина готов помочь внезапному знакомому вернуться домой. Но спецслужбы уже идут по следам Троя, и путешествие грозится быть очень и очень непростым. Насколько сложно скрыть американца в советской атмосфере, увидите на больших экранах. Например, в Червинском кинотеатре «Современник» фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, музыкальная Беларусь! Осень уверенно заходит в города, а мы врываемся в ваши динамики. В эфире хит-парад
0: «Супербелорусы».
1: Ваш главный гид по трендам этой осени. Делаем звук громче. Мы устроим настоящий листопад из треков, которые разнесли чарты на этой неделе. С вами Вика Красовская. И мы переключаемся на волну теплого осеннего звука. Погнали считать самые бронебойные и качественные хиты нашей страны. Ловите этот ритм.
0: Удар первый.
1: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance – Wake It Warp.

0: Супер белорусы. Удар второй.
1: Хит-парад «Супер белорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединились, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

0: Русы. Удар третий.
1: Эти артисты устроили малиновый движ на дни рождения «Минской волны» и зажгли на сцене вместе с нами. И они готовы штурмовать чарт «Супербелорусы» со своим фирменным стилем. Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

0: Квантовый скачок.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннел после дождя.

0: Супербелорусы.
1: Продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ-радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: Супер белорусы.
1: На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, стопроцентно настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. «Сердце ответило тебе».

Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супербелорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: вкусы.
1: Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets, The Stand.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Бесы.
1: Летний сезон официально завершен. Но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

0: белорусы.
1: МВ Радио заряжает эфир на полную мощность и убирает все лишнее. Хватит спорить о трендах, пора слушать то, что реально качает. Ловите тройную порцию свежего звука. Прямо сейчас мощнейшие новинки от белорусских музыкантов обрушаются на ваши аудиосистемы. Настраивайтесь на волну абсолютного адреналина. Мы начинаем.
0: Финальная битва.
1: Лирик. Don't go.

0: Ну все, треки отыграли, микрофон остывает, а звукорежиссер уже умоляюще смотрит на часы. Мы снова доказали, голливудские супергерои – ничто по сравнению с нашими супербелорусами, которые прямо сейчас безжалостно оккупируют ваши аудиосистемы. Спасибо за вашу нереальную отдачу. Вы – наше главное электричество. Имена триумфаторов недели мы выяснили. Держите звук на максимуме и оставайтесь на минской волне. Снимаю наушники и ухожу на тактическую перезагрузку, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас свежее музыкальное цунами. С вами была Вика Красовская. Пока-пока.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: грибы, перчатки. Осенние выходные на Минской волне.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная

0: Нове радио.
1: Where them went? Well, the world around the world.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

твоей коже белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.